зрение у зрящего, потому что не может погибнуть не от того, что он мог бы видеть. Не разрушается речь у говорящего, потому что не может погибнуть не от того, кому он мог бы говорить. Разрушается слух у слушающего, потому что не может погибнуть не от того, что он мог бы слышать. Не разрушается мысль у мыслящего, потому что не может погибнуть не от того, о чем он мог бы мыслить. Разрушается осязание у осязающего, потому что не может погибнуть не от того, что он мог бы осязать. Не разрушается обоняние у обоняющего, потому что не может погибнуть не от того, что он мог бы обонять. Разрушается познание у познающего, потому что не может погибнуть не от того, что он мог бы познать.